громко в нем ты сидишь. Глагол в скобке пропкость. Привкус или укус? Поступка ступор. Уксус или указ? Уступки стопка. Сутки или сейчас? Летит колубка жалости в печь чувств. Во времен прошлых.

вернул что-то, пены подхватил. Теперь пробкой мимо мира летишь, так хрупко в нем ты сидишь. Глагол скобки пропасть, привкус или укус, поступка ступор, уксус или указ, уступки сон, сутки или сейчас. Летит голубка жалостью в пе.